Някой знаем, мелди поейб, елу едази каиб, лотус етус, сап ендалеку ик.